0: Ох, Есенина, а не Хасаня, а седла. А я беда. Аллах. Саня, семья, то тело.
1: Синий сила, но без санитла. Обязательно.
0: Я тебя отпустила.

蒙受烦恼，世长阿婆哟那哎耶，高多轮罗道，这轮婆呀哦上。恩家的狗你那祖家呢只有梦不在路府那一个银路家母啊不如那当生一命啊喽关我嘴云沙也比眼口啊哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦